0: No, I can't stand it.
1: 好吧，好吧。
0: Куда не можно? Поняла, Копа. Макарони на пьяца.